Ребенок зайца слушал цецу, чашку яйца, кратка речь, а сложен ум, капсло буде равандрум. Мало ситне шане, тура пича за яране, так оживели смо ми на Аризона пьяци. И паркирам свой дайц пред газдаметин плац. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol roba blato jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom,